Марис Равель, «Шехерезада», вокальный цикл для сопрано и оркестра на слова Тристана Клингзора. «Азия», «Волшебная флейта», «Безразличный». Солистка Миша Брюгер-Госман, Канада.

Марис Равель, «Вальс», хореографическая поэма для оркестра. Исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Миша Дамев, Швейцария.

Начинаем второе отделение концерта. Уважаемые слушатели, мы надеемся, что после антракта вы не забудете вновь отключить ваши мобильные телефоны. Пожалуйста, отключите все мобильные телефоны. Джордж Гершвин. Песни. Аранжировка Уильямса. «Обнимая тебя», «Я влюблен в тебя», мелодия Штрауса. Исполняет Российский национальный оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Солистка Миша Брюгер-Госман, Канада. Дирижер Миша Дамев, Швейцария.

Продолжаем второе отделение концерта. Catfish Row. Симфоническая сюита на темы из оперы «Порги и Бесс». Catfish Row. Порги поет. Фуга. Ураган. Доброе утро, брат. Исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Миша Дамев.

Добрый вечер, уважаемые слушатели. Фонд Михаила Плетнева и Московская государственная академическая филармония представляют пятый большой фестиваль Российского национального оркестра. Художественный руководитель фестиваля Михаил Плетнев. Генеральный партнер Российского национального оркестра – фонд Михаила Прохорова. Концерт посвящается 110-летию со дня рождения Арама Хачатуряна. Российский национальный оркестр благодарит банк «Зенит» за поддержку сегодняшнего концерта. Арам Хачатурян. Сюита из музыки балета «Гаяне». Составитель Ален Альтиноглу. Лезгинка, огонь, армянские вариации, танец с саблями. Исполняют Российский национальный оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Дирижер Ален Альтиноглу, Франция.

Закончилось первое отделение концерта «Антракт».

Начинаем второе отделение концерта. Арам Хачатурян, сюита номер 2 из музыки балета «Спартак». Адажио «Спартака» и «Фригии», «Выход торговцев», «Танец римской куртизанки», «Общий танец», «Выход Спартака», «Ссора», «Предательство Гармодия», «Танец Фригии», «Прощание», «Танец молодых фракийцев с мечами». Исполняет оркестр, дирижер Ален Альтиноглу.

Начинаем второе отделение концерта. Арам Хачатурян, сюита номер 2 из музыки балета «Спартак». Адажио «Спартака» и «Фригии», «Выход торговцев», «Танец римской куртизанки», «Общий танец», «Выход Спартака», «Ссора», «Предательство Гармодия», «Танец Фригии», «Прощание», «Танец молодых фракийцев с мечами». Исполняет оркестр, дирижер Ален Альтиноглу.

Морис Равель, «Болеро», исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Ален Альтиноглу.

Антон Брукнер. Симфония номер 7, ми мажор, в 4 частях. Исполняет Российский национальный оркестр. Дирижер Клаус Петер Флор, Германия.

Дамы и господа, Московская филармония и фонд Михаила Плетнева представляют концерт Российского национального оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Солист Симон Трпчески, фортепиано «Македония». Дирижер Якуб Груша, Чехия. Генеральный партнер оркестра – фонд Михаила Прохорова. Перед началом концерта мы обращаемся к вам с просьбой выключить мобильные телефоны. Сезар Франк. «Проклятый охотник». Симфоническая поэма по мотивам баллады Бюргера. Исполняет Российский национальный оркестр. Дирижер Якуб Груша.

Продолжение программы. Камиль Сен-Санс. Концерт номер 2 для фортепиано с оркестром. Соль минор. Сочинение 22. В трех частях. Исполняет оркестр солист Симон Трпчевский, дирижер Якуб Груша.

Я только что вспомнил, что 9 ноября 2004 году я сдал экзамен в аспирантуру в Македонии. Тяжело представить, что после 9 лет я играю здесь, в Москве. И это шикарное чувство, конечно. Из-за этого, из-за всех прекрасных воспоминаний, каникулы, которые я проводил здесь 20 лет назад, вот одна песня венецианского гондольера Мендельсона.

Мы начинаем второе отделение концерта и надеемся, что после антракта вы опять выключили мобильные телефоны. В программе второго отделения концерта Леош Яначек, Тарас Бульба, «Славянская рапсодия по Гоголю», сочинение 1918 года, в трех частях: «Смерть Андрея», «Смерть Остапа», «Пророчество» и «Смерть Тараса Бульбы». Исполняет Российский национальный оркестр. Дирижер Якуб Груша.

0: из Брянского края. Шли мужчины толпой, от любви я умираю. Не любил ее вызвать епископ на суд, вся в душе ей прощая за ее красоту.
1: Пускажи, Лорелея, чьи глаза так прекрасны,

Добрый вечер, уважаемые слушатели. Московская государственная консерватория имени Чайковского представляет концерт фестиваля памяти народного артиста СССР профессора Льва Николаевича Власенко к 85-летию со дня рождения. На сцене Российский национальный оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Вольфганг Амадей Моцарт. Концерт номер 21 для фортепиано с оркестром, до мажор, Кёхель 467. В трех частях. Солист Александр Струков, дирижер Михаил Плетнев.

Бетховен, концерт номер 3 для фортепиано с оркестром, до минор, сочинение 37-е, в трех частях. Солист Калле Рандалу.

Лист, концерт номер 2 для фортепиано с оркестром, ля мажор в 4 частях. Солистка Наталья Власенко.

Бетховен, концерт номер 5 для фортепиано с оркестром, ми-бемоль-мажор, сочинение 73 в трех частях. Солист Николай Сук.

Начинаем второе отделение концерта. Шуман, симфония номер 1, си бемоль мажор, весенняя. Сочинение 38 в 4 частях. Исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Михаил Плетнев.

Добрый вечер. Фонд поддержки национальной культуры Михаила Плетнева, Московская государственная академическая филармония представляют большой фестиваль Российского национального оркестра. Художественный руководитель фестиваля Михаил Плетнев. Генеральный партнер фестиваля – фонд Михаила Прохорова. Генеральный спонсор концерта – «Шеврон Нефтегаз Инк». На сцене Российский национальный оркестр. Сергей Прокофьев. Симфониетта для оркестра. Дирижер Кирилл Карабец, Украина.

Прокофьев. Концерт номер 3 для фортепиано с оркестром. В трех частях. Солист Симон Тпрчески. Македония.

лучший играть даже в Москве. А здорово ли с ума сойти играть Прокофьева? Я благодарен Татьяне Пошлевой. Играет со мной один македонский бис. Да, вы услышите, как русские могут сыграть македонскую музыку. Танцевальная фантазия македонского аккордеониста Кочо Петровски в аранжировку Дамира Имерия. Я бы хотел посвятить этот бис моей маме и моей сестре, которые сделали сюрприз и прилетели вчера из Македонии на мой день рождения.

Во втором отделении Чайковский. Симфония номер 3, ре мажор, сочинение 29, в 5 частях. Исполняет Российский национальный оркестр. Дирижер Кирилл Карабец.

Фонд Михаила Плетнева и Московская государственная академическая филармония представляют концерт 6-го Большого фестиваля Российского национального оркестра. Художественный руководитель фестиваля Михаил Плетнев. Генеральный партнер Российского национального оркестра Фонд Михаила Прохорова. Римский-Корсаков, «Майская ночь», опера в трех действиях, либретто Римского-Корсакова по одноименной повести Николая Васильевича Гоголя. Концертное исполнение. Исполняется с двумя антрактами. Действующие лица и исполнители. Голова – Геннадий Беззубенков, бас. Левка – его сын Сергей Романовский, тенор. Ганна – Оксана Волкова, меццо-сопрано, Республика Беларусь. Паночка – Ангелина Никитченко, сопрано. Свояченица головы – Александра Саульская-Шулятьева, меццо-сопрано. Писарь – Дмитрий Скориков, бас. Винокур, Андрей Попов, тенор. Коленик, Анатолий Лошак, баритон. Первая русалка, наседка, Ирина Рейнард, меццо-сопрано. Вторая русалка, ворон, Валентина Гофер, меццо-сопрано. Третья русалка, мачеха, Ольга Надеждина, меццо-сопрано. Текст Гоголя читает Борис Плотников. Камерный хор Московской консерватории. Художественный руководитель Александр Соловьев. Российский национальный оркестр. Дирижер Михаил Плетнев.

Звонкая песня лилась рекою по улицам села. Было то время, когда утомленные дневными трудами и заботами парубки и девушки шумно собирались в кружок в блеске чистого вечера, выливать свое веселье в звуки, всегда неразлучные с уныньем. И задумавшийся вечер мечтательно обнимал синее небо, превращая все в неопределенность и даль. Уже сумерки, а песни все не утихали. С бандурой в руках пробирался ускользнувший от песенников молодой казак Левка, сын сельского головы. Казак идет по улице, бренчит рукою по струнам и подплясывает. Вот он тихо остановился перед дверью хаты, уставленной невысокими вишневыми деревьями. Чья же это хата? Чья это дверь? Немного помолчавши, заиграл он и запел.

Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи. Смотритесь в нее. С середины неба глядит месяц. Необъятный небесный свод раздался, раздвинулся еще необъятнее. Горит и дышит он. Земля вся в серебряном свете. Чудный воздух и прохладно душен, и полон неги, и движет океан благоуханий. Божественная ночь, очаровательная ночь. Недвижно, вдохновенно стали леса, полные мрака, и кинули огромную тень от себя. Тихи и покойны эти пруды, холод и мрак вод их, угрюмо заключен в темно-зеленые стены садов. Девственные чащи, черемух и черешин пугливо протянули свои корни в ключевой холод и изредка лепечут листьями, будто сердясь и негодуя, когда прекрасный ветреник, ночной ветер, подкравшись мгновенно, целует их. Весь ландшафт спит. А вверху все дышит, все дивно, все торжественно, а на душе и необъятно, и чудно, и толпы серебряных видений стройно возникают в ее глубине. Божественная ночь, очаровательная ночь, и вдруг все ожило, и леса, и пруды, и степи. Сыплется величественный гром украинского соловья, и чудится, что и месяц заслушался его посереди неба. Как очарованное дремлет на возвышении село. Еще белее, еще лучше блестят при свете толпы хат. Еще ослепительнее вырезываются из мрака низкие их стены. Песни умолкли. Все тихо. Благочестивые люди уже спят. Где-где только светятся узенькие окна. Перед порогами иных только хат запоздалая семья совершает свой поздний ужин.

Нет, хлопцы, нет, не хочу. Что за разгулье такое? Как вам не надоест повешничать? И без того уже прослыли мы, бог знает, какими буянами. Ложитесь лучше спать, так говорил Левка разгульным товарищам своим, подговаривавшим его на новые проказы. Прощайте, братцы, покойная вам ночь. И быстрыми шагами шел от них по улице. Спит ли моя ясноокая Ганна, думал Левка, подходя к знакомой нам хате с вишневыми деревьями. Среди тишины послышался тихий говор. Левка остановился. Между деревьями забелела рубашка. «Что это значит?» — подумал он и, подкравшись поближе, спрятался за дерево. При свете месяца блистало лицо стоявшей перед ним девушки. «Это Ганна!» «Но кто же этот высокий человек, стоявший к нему спиною?» Напрасно обсматривал он. Тень покрывала его с ног до головы. Спереди только он был освещен немного, но малейший шаг вперед от Левка уже подвергал его неприятности быть открытым. Тихо прислонившись к берегу, решился он остаться на месте.

сердце краса, приговор ласкай меня, девица душа. Дорогих оживений в тебе я надарил, будешь крашиться, девица у нас на земле. Посмотри, хоть все это правда, все же прям никакой казан.

0: «Гей, хлопцы, сюда, сюда!» — кричал Левка, махая рукою к парубкам. «Ступайте сюда! Я увещевал вас идти спать, но теперь раздумал и готов хоть целую ночь сам гулять с вами. Согласны ли вы побесить хорошенько сегодня голову?»
1: «Голову?»
0: «Да, голову! Что он в самом деле задумал? Он управляется у нас, как будто гетьман какой. Мало того, что помыкает, как своими холопьями, еще и подъезжает к девчатам нашим. Ведь, я думаю, на всем селе нет смазливой девки, за которую бы не волочился голова». «Что ж мы, ребята, за холопья? Разве мы не такого роду, как и он? Мы, слава богу, вольные казаки. Покажем ему, хлопцы, что мы вольные казаки!»
1: «Покажем! А если голову, то и писаря не минут!»
0: «Не минем и писаря! А у меня как нарочно сложилась в уме славная песня про голову. Пойдемте, я вас ее выучу. Да слушайте, попереодевайтесь, кто во что не попало. Гуляй, казацкая голова! Что за роскошь, что за воля! Как начнешь беситься, чудится, будто поминаешь давние годы. Любо, вольно на сердце, а душа как будто в раю. Гей, хлопцы, гей, гуляй!»

Одна только хата светилась еще в конце улицы. Это жилище головы. Голова уже давно окончил свой ужин и, без сомнения, давно бы уже заснул. Но у него был в это время гость, винокур, присланный строить винокурню. Он курил свою коротенькую люльку. Облака дыма быстро разрастались над ним, одевая его в сизый туман. Казалось, будто широкая труба с какой-нибудь винокурни, наскуча сидеть на своей крыше, задумала прогуляться и чинно уселась за столом в хате головы.

0: эти немцы?
1: Что за дурни эти немцы?
0: Бомбы их проклятые!
1: Бомбы их проклятые! Слыхала ли дело, чтобы можно было?

В это время дверь растворилась, и мужик, не снимая шапки, ступил за порог и стал, как будто в раздумье, посреди хаты, разинувший рот и оглядывая потолок. Это был знакомец наш, Коленик.

croce ne pian, il luogo ne pian. О, мне лгать, я готов рассказать самому голове.

0: Одноглазого черта возом переехала.
1: Влезла свинья в хату, да и лапы сует на стол.
2: Влезла свинья в хату, да и лапы сует на стол, сказал голова, гневно подымаясь со своего места. Но в это время увесистый камень, разбивший окно в дребезги, полетел ему под ноги. Голова остановился. «Если бы я знал, — говорил он, подымая камень, — какой это висельник швырнул, я бы выучил его, как кидаться, экие проказы!» Продолжал он, рассматривая его на руке пылающим взглядом. «Чтобы он подавился этим камнем!»
1: «Чтоб подавиться ему этим камнем!»
3: «Стой! Стой! Боже, сохрани тебя, сват! Готовы на этом свете поблагословить кого-нибудь этой побранкою! Знаешь верно, что случилось с покойной тещей моей?»
1: «Тещей?»

0: что погодился ты этими галушками? Теща тут подумала. Вдруг он поперхнулся и упал. Кинулись и дух вам удавился.
1: Так ему, проклятому, и надо!

0: Ка Субах.
1: И Галушка Субах.

хотите ж, негодяи? Нет, ты не вернешься от меня. Мы его в темную комору. А там разбудим писаря, всех десятских собельев, переволим негодяев и буянов учиним резолюцию сегодня ж.

Стойте, братцы! Не берите понапрасну вы греха, может, то не сатана. Если оно, то есть то самое, что там сидит, согласится положить крестное знамение, то это верный знак, что...

0: если не пошевелишься с места, мы отворим.
1: Свояченица!

Закончилось второе действие. Антракт 15 минут.

не беспокоясь ни о чем, не заботясь о разосланных погонях, виновник всей этой кутерьмы Левка медленно подходил к старому дому и пруду. Пот валил с него градом. Неподвижный пруд подул свежестью на усталого пешехода и заставил его отдохнуть на берегу. Непреодолимый сон быстро стал смыкать ему зеницы. Голова клонилась. Ночь казалась перед ним еще блистательнее.

Левка посмотрел на берег. В тонком серебряном тумане мелькали легкие, как будто тени, девушки в белых, как лук, убранный ландышами рубашках. Золотые ожерелья, манисты, дукаты блистали на их шеях, но они были бледны. Тело их было как будто сваяно из прозрачных облак и будто светилось насквозь при серебряном месяце. Хоровод, играя, придвинулся к нему ближе, послышались голоса.

изумлением глядел Левка в неподвижные воды пруда. Старинный господский дом, опрокинувшись вниз, виден был в нем чист и в каком-то ясном величии. И вот почудилось, будто окно отворилось. Наперед белый локоть выставился в окно, потом выглянула приветливая головка с блестящими очами, тихо светившими сквозь темно-русые волны волос, и оперлась на локоть. И видит, она качает слегка головою, она машет, она усмехается. Сердце его разом забилось, она засмеялась. Левка вздрогнул. «Спой мне, молодой казак, какую-нибудь песню», — тихо молвила она, наклонив свою голову на бок и опустив совсем густые ресницы. «Какую же тебе песню спеть, моя ясная панночка?» Слезы тихо покатились по бледному лицу ее. «Парубок, найди мне мою мачеху. Я ничего не пожалею для тебя. Я награжу тебя. У меня золото есть. Парубок, найди мне мою мачеху. Она страшная ведьма. Мне не было от нее покою на белом свете. Она мучила меня. Посмотри на лицо. Она вывела румянец своими нечистыми чарами со щек моих. Погляди на белую шею мою. Они не смываются. Они не смываются. Они ни за что не смоются, эти синие пятна от железных когтей ее. Погляди на белые ноги мои. Они много ходили, не по коврам только, по песку горячему, по земле сырой, по колючему терновнику они ходили. Очи мои не глядят от слез. Найди ее, парубок, найди мне мою мачеху.

0: прямо хватайте его. Чего вкусили? Вас два десятка будет. Я держу заклад, что это человек, а не черт. Лепка, сын, видишь, бесовское наваждение. А я-то думаю, какой это выборочный дьявол строит штуки. Так это ты заводишь разбой, так это ты сочиняешь песни. Вязать его!
1: Постой, батька, велено тебе отдать записку эту.
0: Не до записок теперь, голубчик, вязать его!
2: Постой! Постой!

0: вместо того, чтобы вести в селе порядок, одурел и строишь пакости. Вот, ей-богу, ничего не слышу. Приказ голове Евтухума Когоненко дошло до нас, что ты старый дом.
1: Стой!
0: Не нужно, хоть и не слышал, но знаю, что главного тут еще нет.
1: Дальше читай.
0: А вследствие того приказываю тебе сейчас же женить твоего сына Левка Макогоненко на казачке из вашего села Гани Петриченковой, а также починить мосты на столбовой дороге. Если ж до приезда моего найду оное приказание мое неисполненным, то тебя одного потребую к ответу.

Добрый вечер. Министерство культуры Российской Федерации, Фонд поддержки национальной культуры Михаила Плетнева представляют заключительный концерт Большого фестиваля Российского национального оркестра. Художественный руководитель фестиваля Михаил Плетнев. Генеральный партнер оркестра – фонд Михаила Прохорова. Генеральный спонсор концерта – банк «Зенит». В программе «Верди Гала» – сцены, арии, увертюры, балетная музыка из опер. Увертюра к опере «Набукко». Исполняет Российский национальный оркестр дирижер Михаил Плетнев.

Верди, ария и кабалета «Абигейль» из оперы «Набукко». Солистка Людмила Монастырская, сопрано.

Начинаем второе отделение концерта. Верди «Марш и балетная музыка» из оперы «Аида». Исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Михаил Плетнев.

Московская государственная академическая филармония представляет концерт Российского национального оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральный партнер Российского национального оркестра – фонд Михаила Прохорова. Уважаемые слушатели, напоминаем вам о необходимости отключить все средства мобильной связи. Будьте добры, отключите, пожалуйста, все мобильные телефоны. Начинаем первое отделение концерта. Иоганн Непомук-Губель. Концерт номер 2 для фортепиано с оркестром «Ля минор». Сочинение 85-е в трех частях. Солист Дмитрий Шишкин, фортепиано. Дирижер Михаил Плетнев.

Начинаем второе отделение концерта. Уважаемые слушатели, не забудьте, пожалуйста, после антракта вновь отключить ваши мобильные телефоны. Ян Сибелиус, «Финляндия», симфоническая поэма, сочинение 26. Исполняет Российский национальный оркестр. Дирижер Михаил Плетнев.

своему. Вам один бис сейчас сыграть. Вы все наверняка очень хорошо знаете «Грустный вальс» Сибелиуса, конечно. Написанный в пьесе Полем. Да-да-да. Но мы сыграем вам не его. Дело в том, что в этой пьесе Сибелиусом написано два фрагмента. Один очень известный, это «Грустный вальс». А второй, по-моему, не менее замечательный, он называется «Сцена с журавлями». Послушайте, пожалуйста.

Симфония Центурия Эскварк Стаса Намина. Российская премьера. Симфония Центурия Эскварк – одна из самых ярких и значительных произведений последних лет в российской музыкальной культуре. Название симфонии «Центурия Эскварк» отсылает одновременно к центуриям Мишеля Нострадамуса и современной теории строения материи. Сегодня симфония прозвучит в авторской редакции Михаила Плетнева. Стас Намин, симфония «Центурия Эскварк», исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Михаил Плетнев.